0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 9 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В докладе Японской организации по кибербезопасности указаны три метода кибератак, наиболее часто применяемые для хищения данных. По сообщениям СМИ, Трамп призвал Си Цзиньпина наладить отношения с Токио. Российские атаки на востоке Украины унесли жизни 33 человек. А сейчас обо всем подробнее. Японская организация по кибербезопасности сообщила, что в ходе ряда недавних кибератак, приведших к утечке персональных данных, хакеры использовали в основном три метода. Японский координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации в киберпространстве опубликовал доклад о взломах онлайн-систем, от которых в недавнее время пострадали многие компании и организации в стране. По данным центра, один из методов взлома заключается в сканировании известных уязвимостей программного обеспечения и их целенаправленном использовании. Второй применяет протоколы, позволяющие приложениям и другим системам взаимодействовать между собой, а третий пользуется уязвимостью аналитической платформы, о которой было объявлено в августе. По данным центра, источником кибератак были серверы в Японии и за ее пределами. Центр призывает компании и другие организации принять меры предосторожности, в частности, обновить программное обеспечение для устранения уязвимостей. Он также рекомендует удалить персональные данные и иную информацию, хранение которой больше не требуется в соответствии с законодательством или положениями договоров. Японо-китайские отношения остаются напряженными уже несколько месяцев. Однако в четверг в СМИ появилось сообщение о том, что президент США Дональд Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина наладить отношения с Токио. Гонконгская газета South China Morning Post сообщила о прошедшем в прошлом месяце саммите США-Китай в Вашингтоне. Издание процитировало источники, сообщившие, что Трамп оказывал давление на Си Цзиньпина, требуя его встречи с премьер-министром Японии Такаичи Санае и призывал Пекин к восстановлению отношений. В сообщении говорится, что Трамп также призвал Пекин отменить экспортные ограничения на редкоземельные элементы и другие материалы для Японии. Он заявил, что эти меры угрожают американской промышленности, которая зависит от японских поставщиков. Однако в сообщении говорилось, что Си Цзиньпин не был восприимчив к этим просьбам и предупредил о том, что он назвал растущими рисками японского милитаризма. Он добавил, что китайский спор с Токио следует отделять от американо-китайских отношений. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и представители США в Индо-Тихоокеанском регионе подтвердили, что две страны продолжат тесно сотрудничать для обеспечения стабильности и процветания в регионе. Встреча Мотеги и 12 американских дипломатов состоялась в четверг в Министерстве иностранных дел в Токио. В числе представителей США были послы этой страны в Японии и Китае, а также директор Американского института на Тайване, являющегося представительством США. Мотеги заявил, что Японо-Американский альянс приобретает все большее значение по мере обострения ситуации с безопасностью в регионе. Он выразил готовность Японии сотрудничать с США в обеспечении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Американская сторона подчеркнула свою непоколебимую приверженность этому региону. Мотеги также разъяснил позицию Токио по поводу недавнего инцидента с участием дислоцированного на Окинаве морского пехотинца США. Японская полиция арестовала его по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Министр подчеркнул важность предотвращения повторения подобных инцидентов. В результате российских атак на востоке Украины погибли 33 человека. Президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил атаки и пообещал, что его страна даст решительный ответ.
В четверг Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила в социальных сетях, что в результате российских ударов по автобусам в Краматорске, расположенном в Донецкой области, погибли 30 человек. Также сообщалось, что еще трое погибли в результате российских атак на деревню в Донецкой области. В четверг Зеленский написал в социальных сетях, что некоторые из жертв еще не опознаны из-за тяжести полученных повреждений. Он заявил: «Мы не оставим эти удары без ответа». Тем временем крупнейшая российская газета «Коммерсант» сообщила в четверг, что Украина использовала беспилотники для атаки на центр обработки данных, принадлежащий крупнейшей российской IT-компании «Яндекс». Объект расположен в Рязанской области. Газета отметила, что в результате атаки произошел пожар. Она сообщила, что «Яндекс» предупредила о возможной недоступности некоторых своих сервисов для пользователей. Прокуратура Российской Федерации направила правительствам Нидерландов и других стран запрос о задержании и выдаче должностных лиц Международного уголовного суда. Генеральная прокуратура в Москве в четверг выпустила заявление, в котором говорится, что этот запрос касается 9 должностных лиц МУС, включая его председателя Акане Томоко. Российский суд в декабре 2025 года признал этих лиц виновными и заочно приговорил Акане и прочих к тюремным срокам от 3,5 до 15 лет. Точный срок, которому приговорена Акане, неизвестен. Российские власти внесли этих должностных лиц в список разыскиваемых после того, как в марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест президента Владимира Путина и еще одного официального лица. Суд утверждает, что Путин несет ответственность за военные преступления, в частности, за незаконную депортацию в Россию детей из оккупированных районов Украины. Штаб-квартира МУС находится в Гааге. Представитель Министерства юстиции Нидерландов в беседе с NHK заявил, что в целом экстрадиция в Россию запрещена с 2021 года. И его страна твердо поддерживает миссию судей и сотрудников МУС. Российские органы здравоохранения заявляют, что в ходе обследования лиц, контактировавших с умершей женщиной, которая работала в научно-исследовательском противочумном институте в Восточной Сибири, опасных патогенных микроорганизмов обнаружено не было. Об этом было объявлено в четверг, после того, как на карантин были помещены около 200 человек, контактировавших с заболевшей сотрудницей. Женщина в возрасте 20 с лишним лет скончалась в Иркутской области 2 октября. Официальные лица заявили, что был проведен полный комплекс профилактических мероприятий и медицинский мониторинг всех контактировавших лиц. Они добавили, что не выявили никаких проблем со здоровьем, связанных с инфекционными заболеваниями. Они также опровергли сообщения СМИ о том, что у второго работника развивалась пневмония неустановленной этиологии. До появления этого заявления генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что предоставление России своевременной, полной и прозрачной информации имеет важное значение для точной оценки потенциальных рисков для общественного здравоохранения. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримаста.
4: Понятно.
3: Аригато гозаимас.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя?
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица означает.

0: 社博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
2: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
3: Вот что значит фразы в этом диалоге.
2: すみません.
1: Прошу прощения.
3: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
2: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: Как добраться до храма Кинкакудзи?
3: Кинкакудзи – это храм Кинкакудзи, куда едет турист.
2: 101番のバスに乗ってください.
1: Сядьте на автобус номер 101.
3: 101番означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
0: どう行ったらいいですか?金閣寺までどう行ったらいいですか?すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
3: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
0: この호텔.この호텔.
3: Начните с фразы すみません. Попробуйте.
2: すみません. この호텔までどう行ったらいいですか? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
3: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
0: Синкансен-но-хоумы. Синкансен-но-хоумы.
3: Попробуйте.
4: すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか? すみません。 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
3: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
0: Миги. Хидари.
3: А теперь прямо. Массугу. Слушайте и повторяйте.
0: Массугу.
3: Идите прямо по этой дороге. Это?
0: Массугу идте кудасай.
3: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
0: «Миги-ни-магатте-кудасай».
3: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: Майк, ниау-не! Каккои!
6: Урэши-на! Сумимасен! Нинджа-хакубуцкан-маде доу иттара-ии-деска?
5: Кономичо-массугу-итте-кудасай! 博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
3: на автобусах, которые ходят по скоростям.

0: скоростным магистралям можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
0: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Ксатсу.
1: А как забронировать место?
0: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!